0: «Космо по-русски». Медиапрограмма на русском языке о жизни в Германии. В эфире аудиоподкаст, подготовленный нами сегодня. Вы можете скачать его на нашей интернет-странице ВДР «Космо по-русски» или послушать, когда вам будет удобно. Наши подкасты есть также на платформе Spotify. «Космо по-русски». Германия в деталях.
1: Новость, от которой исчезает желание есть. Хотя бы в ближайший час. Четверть взрослого населения Германии страдает от выраженного избыточного веса, проще говоря, ожирения. И остальным трем четвертям не стоит расслабляться. 67% мужчин и 53% женщин весят больше нормы. Тревожные показатели и среди детей и подростков. Институт имени Роберта Коха сообщает, что 5,9% из них уже страдают хроническим ожирением. Что же это за напасть такая и как с ней борются на уровне правительства? Об этом я, Дина Мишина, хочу поговорить со своей коллегой Ксенией Александровой.
2: Добрый день.
1: Давай для начала определимся, что же такое избыточный вес, и чем он отличается от ожирения, что такая вещь, как называется в Германии, adipositas, и как вычисляется вот этот индекс, который по-немецки называется BMI, индекс, то есть body,
2: mass. Индекс массы тела, да, и тут важно различать, что индекс...

0: 105 сантиметров, допустим, рост 180, женщина или мужчина, да, минус 105, нужно 75 килограммов и не на грамм больше, да?
1: Ну, не на грамм больше я бы не стала говорить, это, конечно.
0: Это я иронизирую.
1: Тут есть интересная статистическая вещь. Разные статистики приводятся, свежие. Есть статистика от институтов изучения общественного мнения, общественной ситуации, и она ниже той, что приводит институт имени Роберта Коха. И возникает вопрос, а как же так? А может, нас обманывают? А может, мы не такие толстые, как нам показывают? Но нет, на самом деле, тут очень простое объяснение. Просто когда проводятся репрезентативные опросы, они основаны только на тех данных, которые дают респонденты, и не все называют реальные цифры, или не все, может быть, готовы признать существующий факт. А вот когда исследования проводят институт имени Роберта Коха, там уже специалисты делают замеры, и там пару килограмм уже не скостишь, что называется. Что касается, собственно говоря, той проблемы, о которой мы начали говорить, и ты назвала проценты, которые опубликованы, пусть их будет чуть больше или чуть меньше, в зависимости от исследований. Вывод один. Проблема в Германии есть, проблема серьезная, о ней говорят врачи, и что с ней делать? И вот то, что в последние дни происходит на политическом уровне, это, в общем-то, по большей части связано напрямую именно с этой проблемой, а именно вероятное введение налога на сахар.
0: Вот я здесь хотела уточнить, почему мы говорим о проблеме. Ну вот человек, допустим, страдает избыточным весом или, упаси бог, у него ожирение в какой-то стадии, но это же его личная проблема тогда получается. Но нет, говорят нам врачи. Германия в Европе считается чуть ли не рекордсменом по количеству больничных, которые берут работающие. И врачи говорят, так они берут не только потому, что у них заболевание сердечно-сосудистой системы, или там еще что-то такое нехорошее, а потому что во многих случаях вот эти заболевания провоцируют излишний вес. Вот почему это и есть проблема, да?
1: Но это такие политические спекуляции, как мы знаем, вопрос больничных сейчас для политиков это такая карта, которая постоянно разыгрывается, и что это пытаются вывести на экономический уровень. Это частное. Давай говорить в общем. Ожирение – это болезнь. Так просто, как это объяснялось раньше, много жрешь, извините за грубость, мало двигаешься, что ты хочешь. Так это уже не объясняется. Вполне известен целый ряд факторов, которые могут привести к этому заболеванию. Всемирная организация здравоохранения считает избыточный вес и ожирение, соответственно, медицинской проблемой и заболеванием. Поэтому мы говорим об этом именно в контексте состояния здоровья. Точно так же, как с сердечными заболеваниями, сосудистыми заболеваниями, с онкологическими заболеваниями и далее по списку.
0: Ну вот первый шаг в этой борьбе уже сделан. На многих продуктах, которые мы покупаем в супермаркетах, уже стоит маркировка специальная, сколько там чего. И даже не те привычные жиры, белки, углеводы, а именно внимание, частое употребление данного продукта может привести к ожирению. Следующий этап – это введение так называемого цукерштоер, то есть налог на содержание сахара. Дискуссии об этом скоро будут завершены, и с июля следующего года мы этот налог получим. Это скажется на том, что привычные нам, допустим, Кока-Кола или шоколад будут облагаться налогом, а, соответственно, цена на них вырастет. Я это как-то вот опрощаю этот вопрос, ты поправь меня.
1: Давай поправлю. Вообще речь идет о сахаросодержащих напитках. Речь не идет о шоколаде, о чем-то еще. Речь идет именно о тех самых газировках, там, соках и так далее, где зашкаливающее число сахаров. И, может быть, не все понимают, но это одна из самых опасных форм вредного потребления сахара, в первую очередь лимонады, потому что газированная вода плюс большое содержание сахара – это то, что максимально быстро повышает сахар в крови. Об этом знают все диабетики, которых падает сахар, нужно срочно его поднять. Всегда нужно иметь при себе бутылку, содержащую много сахара газировки. Это первое. Именно поэтому они наиболее вредны в этом контексте. И, собственно говоря, и вот западный опыт уже такой есть. Идея в том, чтобы напитки, которые будут содержать более 5 граммов сахара на 100 миллилитров жидкости, обложить дополнительным налогом. Идея в чем? Производство сладких напитков становится менее выгодным для производителя. Соответственно,

0: они начинают снижать уровень сахара в своем продукте, что приводит к тому, что потребитель, хочет он этого или нет, просто привыкший пить сладенькое, он начинает покупать то, что подешевле, и, соответственно, там меньше сахара.
1: Ты меня, конечно, порадовала, с одной стороны, сказав, что на шоколад, я так поняла, не сразу будет распространен данный налог.
0: Пока речь про напитки.
1: А я-то вот читала о том, что вообще все вот сладкое, конфеты и шоколад, они вырастут в цене из-за этого налога. Но вот ты сказала лимонад. Ну, я все-таки думаю, это, наверное, газированные напитки ты имела в виду.
0: Газированные,
1: да?
0: Напитки, и... не только соки, вот все.
1: Угу. Mm-hmm. И в первую очередь есть в Берлине музей сахара. Не знаю, ты там была или нет.
0: Нет.
1: Ой, очень интересный музей, советую сходить, и ты увидишь то, от чего я впала в ступор, когда я увидела, сколько сахара содержит один стакан колы. Он содержит стакан сахара. Просто там в одной из витрин стоит стакан, вот эта вот кола, да, стоит стаканчик, и рядом гора просто вот из кусочков сахара. И нам говорят, что выпивая один стакан колы, вы съедаете вот эту вот гору сахара. Но я вот, кстати, с примером колы, я не совсем воодушевлена, поскольку постоянные разговоры о том, что там кроме сахара есть еще такая вещь, которая подсаживает человека на потребление колы. Его никакая цена не остановит, у него вот
0: более
1: желание...
0: того, аналогичный напиток другого производителя вызывает тоже разочарование.
1: Но ничего, я вот перешла с колы на колу лайт и колу зеро, и ничего, и, в общем, ничего страшного в моей жизни не произошло. Вообще, вот я хочу сказать, мне всегда казалось, что немцы — это нация стройных людей. Это несмотря на то, что в Германии, мы с тобой как-то говорили об этом, Германия переживала некие волны, там, Райзевелле, Фрессвелле. Тем не менее, Германия не так уж раздобрела, скажем так, вот после жутких голодовок Первой и Второй мировой войны. Остались все-таки немцы, как мне казалось, стройными, подтянутыми. Но, тем не менее, начались разговоры о том, что с ожирением в Германии не принимают на работу, секретарша толстой быть не может. Как ты считаешь, сталкиваются люди в Германии с дискриминацией по поводу ожирения?
0: Скажем так, я не буду говорить, как я считаю. У меня нету примеров из своего какого-то опыта, чтобы рассказать, чтобы я где-то видела такие случаи. Однако, да, они просачиваются в прессу, и поэтому важно об этом говорить, так же, как мы говорим о дискриминации каких-то других групп людей. Та самая упомянутая тобой секретарша, был громкий случай, например, описанный изданием Die Zeit, по-моему, это была медсестра из Гамбурга, которую просто, извините, зачморили на работе и пациенты, и коллеги, называя ее жирной свиньей, никак иначе. Ой. Была ситуация с одной работницей, по-моему, какого-то ведомства, которые не хотели именно на основании ее лишнего веса, как это не парадоксально звучит, как это потом выяснилось, не хотели ей давать пожизненный статус чиновника, вот этот вот ФРБ-амтунг. Также есть исследования, которые подтверждают, что особенно в тех сферах, где предстоит общение с клиентом напрямую, например, то есть где как бы работодатель подсознательно ставит ставку на какую-то внешнюю привлекательность. Таких людей ущемляют, снижая таким образом как бы их реальные профессиональные качества. По поводу я хотела еще поделиться мыслью о том, что случилось с Германией. То, что ты говоришь, что вроде бы нация никогда с большим перевесом не была, однако вот цифры сейчас говорят обратное. Мысль, которая меня уже давно занимает, мысль экономическая. Чтобы питаться качественными, здоровыми продуктами, нужно зарабатывать выше среднего. Чтобы покупать продукты в биомагазинах, на фермерских рынках, в специальных лавках у мясника, в рыбных лавках и так далее, это стоит дорого. Мы сейчас берем среднее. Основная масса населения покупает в дискаунтерах. Что продается в дискаунтерах? Максимально некачественно выращенная птица и рыба, куча сильно переработанных продуктов, как то бесконечные сладкие печенья, чипсы, ноунейм газировки и так далее. Если посмотреть потребительскую корзину посетителя дискаунтера и посетителя биомагазина, будет, собственно говоря, разница очень заметна.
1: Скажи, пожалуйста, а вот что сегодня немецкая медицина может предложить человеку с ожирением? Только информация о том, что тот же сахар сделать с мозгом, или что-то еще есть?
0: Это хороший вопрос, потому что уговоры не есть, не работает. Если бы не поешь 2 недели и похудеешь, был бы рабочий вариант, такой проблемы бы просто не было. Возьми себя в руки, и все будет хорошо. Это не метод лечения. Мы говорим все-таки о заболевании, которое связано не только с системно плохим питанием, но и с социальным окружением, с психологическими проблемами, с попутными заболеваниями, о чем важно не забывать. Люди, принимающие гормональные препараты, например, астматики, они могут питаться как птичка, но при этом набирать вес не в состоянии это контролировать.
1: От свежего воздуха я про это
0: практически
1: говорю.
0: От воды. Масса всего. И проводилось тоже, соответственно, масса всяких исследований, которые наглядно показывали, как формируется зависимость мозга от удовольствия от продукта, как формируется эта связь от сахара и жира, как формируется эта реакция организма на то, что почему же вдруг чем вреднее продукт, тем он вкуснее.
1: Если у правительства Германии какой-то четкий план, вот как бы агенда, да, куда нас всех отправят, чтобы мы, в конце концов, вернулись к хорошим привычкам, и нация ушла вот от этих ужасных цифр по ожирению, с которых мы начали?
0: Нет, четкого плана нету. Более того, эта проблема сейчас не стоит во главе угла. Однако те инициативы, которые есть, они сами по себе уже неплохи. Возвращаясь к налогу на сахар, это тоже взялось не из воздуха идея, она заимствована в Великобритании, где такой или подобный налог был введен, по-моему, лет 8 назад, и уже есть первые данные о том, какой результат это принесло. Помогло ли это в борьбе с ожирением? Нет, не помогло, и было бы странно, что это бы решило проблему. Однако есть четкие цифры, показавшие, насколько вырос объем менее сладких напитков, попадающих в продажу, и как мало стало действительно сладких напитков. Есть также статистические исследования, которые высчитывают вероятность, сколько случаев ожирения среди девочек 10-11 лет, это тот возраст, когда вот часто случается этот перелом, перестройка организма, удалось избежать. То есть это, конечно, капля в море, но эта капля тоже имеет место быть, она тоже важная. Это один из кирпичиков такой вот сложной конструкции, и которая, в общем, должна поддерживаться со всех сторон. То же самое, на что делают ставку сейчас врачи, особенно немецкие, очень много проводится исследований, врачи делают ставку на новые лекарства, которые работают с так называемым GLP-1, это сигнал, который участвует в регулировании аппетита и чувства насыщения. Несколько лет назад, как мы знаем, был бум препарата, созданного для лечения диабета второго типа, который как побочный эффект показал значительное снижение веса, что привлекательно для пациентов без каких-то усилий. То есть делаешь укол, и снижается аппетит, снижается тяга к еде, соответственно, меняются пищевые привычки. Все же этот препарат предназначен для лечения диабета, а не ожирения. Сейчас разрешены в Евросоюзе 2 схожих по схеме действия препарата, которые применяются непосредственно для лечения избыточного веса и ожирения. Другой вопрос, что исследования этой схемы лечения пока не окончены. Дело в том, что после окончания лечения примерно 10% умудряются сохранить вот эту вот медицински значимую разницу веса, потери. Остальные возвращаются к исходной точке. И, собственно говоря, это тоже такое пока, не решение проблемы. Однако я знаю, что сейчас в этом направлении как раз ведется очень много исследований, и, возможно, в какое-то ближайшее десятилетие появится принципиально новый препарат, который поможет людям с такой проблемой.
1: Ну, это очень хорошо, пусть он появится, замечательно, будем приветствовать. Но старое правило, что нужно меньше есть и больше двигаться, оно все равно работает. И не нужно забывать, что иногда мы едим не потому, что нам хочется есть, что это желудок дал сигнал, а это потому, что мозг командует, потому что это осязание, обоняние, и глаз там радуется, видя какую-то очень вкусную еду. Давайте держать мозг в узде. И, повторяю еще раз, будем больше двигаться, меньше есть и прибудем в счастье.
2: Космо по-русски. Германия в детали. Информационная часть нашей программы подошла к концу. А теперь песня на русском языке, которую мы подобрали для вас.

«Космо» — это немецкая общественно-правовая медиапрограмма. Мы работаем для всех, кто живет в Германии и понимает русский язык. Чтобы слушать и скачивать наши подкасты, заходите на интернет-страницу «VDR Космо по-русски».

Дорогие друзья, на нашей интернет-странице ВДР «Космо по-русски» с понедельника по пятницу публикуются подкасты «Германия в деталях. Что нового в политике, экономике и жизни общества?» «Про людей. Знакомим вас с интересным русскоязычным собеседником. Германия с нуля. Помощь тем, кто в стране недавно». Наши репортеры и видеооператоры каждый день в пути. Фейсбук-страница постоянно обновляется. Где бы вы ни были, мы работаем для вас. Оставайтесь с нами.